нашел Ирику, which one? Что нашел Ирику? Что нашел Ирику, which one? Что нашел?

0: mi ġej ħawdej bjan jgħid tippaġu mustadwet. Pessami u lot, le Konsej dej Zinu t-Pessamit. U li bel-taben, netet s-sew raġi dabtan, nanan iħloħu pewe ġiġtwan xedan biħum. Eja iħna ratag nidżen waj l-lut moto, mag wow ko moto. Kaj ħibidi ġarento, ċegu z-bel-tato t-ċi il-lut moto, p-tetet t-batħut. Zbani iħluħu taħu p-tetet u go moto, kabidi ġarna t-ċi. Kwa z-bel-tato t-ċi t-sestwato, ويت اللو دي بساميت ومهما هنو دي هنانو تقول لهو نيهواس جيشتوان وبو بيهم تود بين بلادو غالو مو تود او سبيتش ديران تود بيتاك خط ويخط مزيدود اغن جن سيوي بيتم ليدود او اويل ديهت اي هندن دي نيغان تجيهت سيستوادون ويت اللو دي بساميت Agnoi minat e bedoik hasaji bedoanu nana tanya rock picor hau de luhi peum natan. Eunji se bedoik egune Julie Picard. Tiranan tatoano de spihian agdote nutum de jib mbligo. Mze dote huidni hilue huda hub dede. Rudne da beguji hook. Tiranan drab mwo alo mwo de tsura jitabdan. Seji bedam lidwit. En tatoato ba de we. Wo go mod nigito. Egunez negatagen, Julie Picard.
1: Koeg is nu check, koeg besamilot. Egunez nu tot zabel negalum, zaci to dokni megahagal. Nog op de GP, zi hap de beloden, de weet de jepki, dan nu gaan de set. De doa megalum, zaci wilji janoden, wenni maakt wane zeb moedi o janod nume. Dat was wel dan al wat, dat je ook al mooi aan hoe mij los mag aan het geloven hoe niet was opbouwen. Het is gestemd die zie je nou. Ik ben Julie Picard en ik had een andere nogodien ook Catherine Rivre, kobani kweske in huila. Mag Charles-Henri Picard. Ook een zwana Jules, ik ben een aniel nodig. Ik ben ook een aniel nodig, ik ben ook Jules. Est ta mauvais nom gagne au toi. Ek ne goy aina ga ho an mari voilà. Ek nin no gomon no gomon na un to do simen un ta det chou do simet. Ma ta det chou no simet. Big be da hand. Ma ta voilde. Ek Johnny revient ga no da won ta sin do simet. Enti mazet appointment da dani dan Quebec o de obstaget mazet appono din da petit gars de moine oui te anas huit de dina pina mazet do hayano de gisi hano de la suite à dire université ou avant de goya de biat me e ou de sapalte ji ou de na mane gars de moine wa wa tout de vano de oui te ya ah voilà dit c'est an Weet je tout man dat we? Allemaal niet, maar weet je tout man. Kijk, maar het is dan je gast man op een diploma de universiteit. En we doen de hebben de. En we doen zijn ambitie, autochton de Quebec. Dat is de punt dat zijn de, maar stam loa de dikke, in lo de wabgo. En wab de man op een kenny peron, in lo, twaloe en zakka goede he. Udena tepat zwalui halmu zwalu edwaludin saji ihan zakhakudin ke adaptasyon kini ade wahat agudena chisto ajidni ni anjidabdejini la koordonatris ni le voile familial gisiwa fek kastonan chko ajit waset wigan ahmoat ugmoat agudutomne la chiste ji udegadia Weetje weer ja, kijk je bij de stappen weer, die existeren de was aan de mitje weetje weer niet naar besamit. Moest dat je niet, En wanneer kijk je maar, we mogen goed zijn, de school primair, de hele ronde en daar van al de scholair. Maar stemmen we dan was het de wijze symbool hebben. Agunanita la base, Agunanzin Najash. Agunut must Meloat Manon Melehihu was Santa Melehihu was Entos Melehihu was End to another. Agunmanjish the second bit. Ама за да понвиха това ни ме мама ден ма не ло. Ни ми се вана на льви хоше не ухат стам дина ста ван уден. Значи, кога са приеджи хан си уго моя на. Маш са да са гуда го ихна гот. Бачи ни ха пона го са приеджи хан дел деджи ме. Ава дуи ви ха го за моя на удню ганас. И на уни зе чи ихна гот. Ако нот ме джиш кога са палтеян. Значи уго моя на. На ми ви га сузван си кога хвабат на ма, на ми ви га сузван си кога уйд на ма. Моги фач ту ма мой михат. Нага ту дит. Буни стод ман ма нигно дит та гид стезен, буни стод ман са дан хун мя. Та и нагу низе. Мих мой целен. Чило зага честатно. Целен чило. Цаган дедатно. Уэ ха гунут ма на ду джихану хан са джива ви си уя ке ни пегу. Са джива изга бустат гу ту дит. Са джи de dat goed. Kan is toch met u in zijn zeel met namloden in een ja, namloden in het baas ja, namloden in de toekwe. Maar namloden in meloen de mico dan nu in de visie gaan op. Maar stabden mamoze die de dat die nanot, maar stabden mamoze die me nanot, abden die mamoden ter mamoze die mache. Ja, ze moet hun nut zoeken, nut gaat door dat dan. Агоне наптамани хинауним наптам охан бим. Стамал дагони згони сиху я му. Агоне ху абдамани. Агоне хе покхен маца си хинагон. Уэ агоне маста абдатан. Пумлин дот уэнага ин дот уан. Пумлин дот. Уэнага ин хэн муан хуа демру. Агонот ни ла. Дэл дэнца агон дэ цбат ози хэ цабал нанут. Пэзгаджи хэ имит нанут. Чам хэ имит нанут. Мяга дуда натам уэхат. Скажи, но не ко. Да цел ден ил е до да мат се гуан, да стан дей, да стан таби, да стан табуи да му. Хучун, хузел да му. Мак хаджи ту. Ни види ден мат са, дей е да сабал я, да го мал да сабал. Млоден е ден мат са, маму ме ко. Gajib mahanu. Agone ni ne bokhil man me mahna udina uto den tsi chami idnanut tsi chami midnanut mak bokhil den un kits jita boy do yemi da tot. Ако не пъта мам пъта сен ман лоц, гона бай си хуан или вауилджи, ха, бо, ла, лакам дяни вауилджи, ха. Лум лин дай ми хват, ме ми на цугу да заблучи туда, гока дагат ка лоту, дан са джи вауид ман, ни ли цугу не хуабд ма, цугу не лу, ва чест ман, ва цуфуад ман, ги си хуан. Ако не пъта мам, ако цума снах мат нога джин да дуек, цума мам стамал джи хуек, ага, млин да хуху, пи хам те, ако не, ако
0: Niat. Eh orang abe dua itu cuma kau Julie Picard, nello cuma lagu pun kita tapi tiga lagu pun cuma itu agno. Dora Bocan, mak nello, eh kau cuti kahut Kim Picard. Kau pun jadi kau abe dia, nih pun demi nanti kau abe tuan ot ketekat, jadi abe beli dihat, kau awal dihat, cewa lo et kau cepel tato, cici buh bel tau. La politique est au vitagan de pesamit. Qui est-ce que j'ai joué avec des anumènes?